В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

сказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это, в принципе, норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely — это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречались же такое?
0: Автомобильные факты.
1: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от Volga, кроссоверы K50 и K40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Volga это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкоды и Volkswagen качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкоды и Volkswagen на местной сборке. Ну не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели, но об этом чуть позже. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Новый Воронеж! На календаре четверг, 7 мая, 7:32, время местное, в студии Радиопортал, амбассадор отличного настроения Алексей Никитин. Пока один. Не знаю, вот где у нас Лана. Надеюсь, все с ней хорошо. Друзья, всем и каждому желаю позитива, отличного настроения. И помните, сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе. Никитин.

0: Седьмой день третьего весеннего месяца на календаре, он же четверг, друзья, ну и наконец-то объявилась прогульщица. Доброе утро!
1: Доброе утро! А помнишь, ты мне сказал, увидишь майских жуков, передай привет. Я их, знаешь, сколько сегодня встретила?
0: И каждому!
1: Каждому, да, вот Алексей, говорю, желал замечательного дня и доброе утро. Ну, велено, ну, исполняю. Ну,
0: жукам привет сказали, привет говорим и вам, друзья. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
5: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing, T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: И вот хочется начать разбудильник с фразы: «А какой сегодня день? А какой сегодня день?
11: А какой сегодня день?
10: А сегодня день радио!
11: Ура!»
10: Наш профессиональный праздник. Друзья, в 1895 году русский физик и изобретатель Александр Попов представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Попов продемонстрировал передачу и прием радиосигналов, что стало, конечно же, безусловно, прорывом в эпоху беспроводной связи. Сегодня 131-я годовщина вот этого события. 131 год радио. С днем радио всех радиослушателей, радиолюбителей, ну и нас с тобой
11: тоже. А представляешь, когда-нибудь 131 год радиопортал?
10: Будет такое.
11: Будет?
10: Уже 7 лет нам, друзья. Вот так быстро время.
11: Мы будем отмечать 131 год, мы доживем до этого времени, да?
10: Да.
11: Берем повышенное обязательство.
10: Ну, мы не знаем, а радиопортал, дай бог, пусть процветает.
11: Да, пусть процветает и живет, и радует жителей города. Да и наш город пусть живет и процветает.
10: Летят ваши утренние приветы и поздравления. Прямо сейчас все это будем озвучивать.
11: Летят, есть огнедышащий тапок у нас. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасного четверга.
10: Вам тоже привет и хорошего дня.
11: Николай пишет: «Здравствуйте, радиопортал. Поздравляю вас и всех связистов с днем радио». Да, у них тоже сегодня праздник.
10: Связистов с праздником. Вот здесь нам написал Данил, который вчера нам дозвонился. Он пишет: «Спасибо за подарок. Я вам очень благодарен».
11: Ну, какие все-таки у нас замечательные воспитанные дети живут. Еще раз убеждаемся. Очень-очень приятно.
10: Сергей пишет: «Доброе утро вам! Хорошего, доброго четверга!» Вот даже открытку нам прислал Серега.
11: Ой, спасибо большое, Сергей, и вам доброго и приятного утра.
10: На правый берег Дона летит огромный-огромный привет. Ну что, все, пока зачитали все сообщения, расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер «Разбудильника» сегодня — компания «Плюшка».
12: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
10: Ну а еще «Плюшка» — это вкуснейшие дрожжевые пироги. Там невероятное количество начинок. И вот сегодня один из этих пирогов достанется нашему победителю. Начинку выберите сами.
11: Ой, как здорово, как вкусненько. Вот сейчас про «Плюшку» было. А Сергей нам прислал открытку. Там красивая чашечка с чаем. А ты знаешь, что такое байховый чай?
10: Байховый?
11: Ну, всегда же говорят байховый.
10: Нет,
11: чай.
10: Нет, кстати говоря. Давай, вещай, интересно.
11: Характеристики. Вот, так ты представляешь, ну, вот в Советский Союз-то приходил он либо прессованный, либо рассыпной. И вот к чаю, который рассыпной, его называли байховый чай. Ну, и сейчас вот пишут на упаковках. А это всего лишь от китайского «белые реснички». То есть, какой ты чай пьешь? Байховый ресничек заварил.
10: Ничего себе, ну
11: там
10: вот
11: самые нежные лепесточки, которые такие опушенные еще использовались. Ну, я думаю, вряд ли, что нам сейчас привозят такой чай.
10: Вот такая у нас рубрика. Лана Вершинина всегда что-то полезное, интересное рассказывает. Ну, а мы тут загадали вам звук, друзья. День радио будем встречать
11: позитивно. Ну, на радио вы слушаете звуки и музыку.
10: Вот. С юмором. И у нас для вас опять
11: все, секретный, как вы любите, друзья.
10: Да, секретный звук, который нужно отгадать. Вот кто отгадает звук, тому в подарок достанется вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка». Ну что вы скажете, не томи уже,
11: давай,
10: Алексей.
11: Давай, давай, жги.
10: Давай, звук слушаем. Вот такой у нас звук, не вздыхай.
11: В какой контактный зоопарк мы ходим это записывать?
10: Я записываю это все, генерирую, да.
11: Главное, что не сам произвожу.
10: Все невозможное возможно, отвечу тебе словами современного классика. Друзья, 839-405-49-45. Звоните в прямой эфир, отгадывайте звук и забирайте свой подарок. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка».

0: Доброе-доброе утро, друзья. Мы сегодня отмечаем День радио, по которому вы слушаете самые лучшие песни и самые интересные звуки, и угадываете их. Что же мы загадали?
1: У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Доброе. Знакомый голос. Представьтесь всем, как вас зовут?
2: Я Варвара.
0: Очень Варвара. Приятно, Варвара.
1: Варвара, наша звездочка, уже такой внештатный наш сотрудник. Мы рады тебя слышать. Как дела? Как настроение? Рассказывай.
2: Все хорошо.
1: Чем занимаешься?
2: Еду в школу.
1: Сама?
2: Нет.
1: Так, интересно.
0: С родителями. Привет родителям.
1: Огромный привет. Ну что, вы уже там коллективно, по-семейному посовещались и, наверное, готовы выдать ответ. Но сначала давайте послушаем еще раз, кто же может издавать этот звук. Варвара.
2: Косуля.
1: Косуля, ничего себе!
0: Неожиданно.
1: Неожиданно. Какие у нас дети, да? А косуля, она как выглядит вообще?
2: Она невысокая, с большими рогами.
1: Вот, папа подсказывает.
0: Папа, да.
1: Папа красавчик. Косуля, ну... Нет, это не косуля.
0: Да, это не косуля.
1: А будем подсказывать Варваре?
0: Не, пока мы не будем подсказывать. Давай его посмотрим.
1: Варвара, я хотел, но ты видишь.
0: Варя, я нисколько не против вас, но я думаю, что нужно еще дать другим поиграть.
1: Ну да, дадим шанс, а Варвара пока пусть кому-то привет передаст. О, какие-то
0: это,
1: звуки
0: это,
1: там.
0: Это сигнал или да, это что-то там на дороге?
1: Варвара, ты с нами?
2: Да.
0: Варечка, привет. Будешь кому-то передавать? Допустим, своему классу. Одноклассники ждут тебя, наверное, сейчас уже.
2: Родителям.
0: Родителям.
1: Ну ты не расстраивайся, Варвара. У тебя еще получится отгадать наш секретный звук. Родителям привет, тебе тоже привет. Спасибо за звонок, друзья. Ну а мы с вами продолжаем. У нас тут день радио, позитив, отличное настроение и секретный, тайный звук, который необходимо отгадать. Какой, спросите вы? А вот слушайте внимательно. Именно вот этот звук мы сегодня загадали. Тот, кто прямо сейчас позвонит на номер 839-405-4945, ответит верно, заберет подарок от компании «Плюшка». Дрожжевой пирог. Вкуснейший.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка» – вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Разбудильник всех разбудил таким неожиданным сегодня звуком в день радио. Друзья, мы сегодня празднуем профессиональный праздник, с чем нас и поздравляем. Я думаю, что вы все присоединяетесь.
8: Есть телефонный звонок у нас. Алло, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Доброе, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
9: Людмила.
7: Очень приятно, Людмила.
8: Людмила какая-то серьезная такая, уже, наверное, на работе.
7: Да. Вы из офиса?
9: Практически, да.
7: В пути, еще можно, да?
8: Что нового у вас происходит в жизни, Людмила? Расскажите нам.
9: Завтра у меня день рождения.
8: Завтра?
9: Вот настроение. Да.
8: Ой, ну поздравляем так слегка. Нельзя заранее, ну немножко.
7: Завтра кто-нибудь в заказухе вас обязательно поздравит. Вы так намекнули, знаете, такой тонкий намек на то обстоятельство.
8: Все поздравляем Людмилу завтра, у нее день рождения. Так, еще какие новости?
9: Отличное настроение, потому что погода хорошая, конец недели практически, впереди длинные выходные, поэтому все очень даже хорошо.
8: Ну, здорово, надеемся, что звук вы тоже сейчас легко отгадаете. Ну, возможно, какие-то подсказки и будут, но пока давайте... Да, послушаем, давайте. Вот так, и до конца я дал высказаться нашему оратору. Какие версии, Людмила?
9: Ну вот мне дочка подсказывает, что, возможно, это ослик.
8: Ослик?
7: Ослик. Интересная версия.
8: Интересная, хорошая, но...
7: Но не ослик оказался.
8: Я сейчас буду подсказывать. У меня вот дружище один боксом занимается... И однажды я его увидел, но очень-очень он похож вот на того, кто издавал эти звуки.
7: Да, да, как ассоциации могут быть разные. Да. Подсказка от Алексея, ну просто.
8: Она всегда помогает,
7: Она всегда помогает, да.
8: Или наоборот. Людмила, вы с нами?
9: Да, конечно.
8: Ну вот как?
9: Интересная подсказка.
8: Боксер, как может быть связан с этим животным? Вот уже я даже
7: наверное,
8: сказал,
7: такие же
8: животные.
7: Звуки издает после того, как на ринге проиграет.
8: После тренировки, да? Или когда, да? Ну, будут какие-то еще варианты?
9: Сложно. На самом деле, наоборот, подсказка, мне кажется, даже чуть-чуть
7: запутала. Вот запутал ты, запутал. Вел, да? Вел, да.
8: Ну, те, кто до конца дослушают, поймут, скажут, значит, ну, он же говорил, да. Он же говорил, ну, действительно, это вот... Очень вот, иногда вот. Бывает связано с боксером.
7: Значит, тогда что, ждем других звонков, отпускаем Людмилу на работу?
8: Людмила, будь привет кому-то.
9: Да. Приветы, ну, всему, наверное, городу. Передаю привет всем, кто, может быть, меня узнал. Вот. И хорошего всем настроения, вас с профессиональным праздником. Любим
7: спасибо
9: очень
7: большое.
9: Ваше радио. Всегда слушаем. Вот. Поэтому процветания вам, удачи во всем.
7: Людмила, ну вы слушайте нас завтра, а мы обязательно с утра сами поздравим. Мы же
8: сами
7: не забудем.
8: На карандаш берем, да, Людмила, да. Завтра вас поздравим с днем рождения. Хорошего дня вам и отличного настроения. Друзья, ну а мы продолжаем, уходим на информационную паузу, сразу после которой будем принимать ваши звонки. 839-405-4945. Что же за звук у нас сегодня загадан?

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну. Включи весну. Вместе с Радиопортал.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Правительство страны утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 35 года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Минтранс пояснил, что документ закладывает основу для развития системы пригородных перевозок, устанавливая новые стандарты организации, финансирования и модернизации транспортного комплекса. Ключевым нововведением является переход к системе долгосрочного транспортного заказа. Регионы получат возможность планировать параметры перевозок на период от 3 до 15 лет. Такой подход повысит качество обслуживания пассажиров и обеспечит стабильность развития отрасли. Реализация концепции позволит существенно повысить транспортную доступность, мобильность населения и качество обслуживания пассажиров, обеспечить безубыточную работу всех участников процесса, считают в компании РЖД. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о попытках дискредитации акции «Бессмертный полк». В СМИ сообщается, что на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения в память о героях Великой Отечественной «Бессмертный полк России» фиксируются попытки размещения отретушированных фото фашистов в форме солдат Красной Армии. Добавлю, в национальном мессенджере «Макс» запустит онлайн-шествие акции «Бессмертный полк» онлайн. Пользователи могли подать заявку на участие через специальный чат-бот. Помимо участия в шествии, пользователям доступен конструктор открыток, позволяющий создавать поздравления ко Дню Победы и делиться ими как внутри Макса, так и через другие приложения. Также к празднику в мессенджере появился набор анимированных стикеров «Победные». Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги. Однако сохраняются и традиционные методы подачи. У поступающих в этом году есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Через личный кабинет также подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз. Для подачи заявления онлайн студенту потребуется сформировать на госуслугах цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные. Сейчас для абитуриентов формируется единая цифровая среда, подбор вуза, через который ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ и проходные баллы прошлых лет. Сон на спине может усилить храп и даже вызвать остановку дыхания, предупредила врач-сомнолог Карема Магомедова. В позе на спине корень языка и мягкое небо западают назад, перекрывая дыхательные пути. Вместе с тем, по словам специалиста, сон на спине считается наиболее физиологичным для позвоночника, так как позвоночник в этой позе находится в нейтральном положении, нагрузка на шейный и поясничный отделы минимальна. Кроме того, лицо не соприкасается с подушкой, а значит меньше морщин. Курс доллара на сегодня 7 мая 75.22, курс евро 88 рублей 6 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Настраивайтесь на свою самую лучшую, самую позитивную и любимейшую волну радиопортал. У нас сегодня праздник, день радио.
1: Всем и каждому фантастически удачного и 100% успешного весеннего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Разбудильник.
1: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня, 7 мая, мы отмечаем День радио. Поздравляю тебя, Алана.
2: Поздравляю тебя, Алексей. Ты же вообще профессионал.
1: Я хочу поздравить радио. С Днем радио человека, который прямо сейчас нас слушает. Он проснулся рано. Он отмечает праздник. Если бы не он, радио в Нововоронеже бы не было. Евгений Викторович Раздобарин, привет тебе огромный.
2: Это наш... Да, Евгений Викторович, это ваш праздник сегодня.
1: Профессиональный.
2: А мы уже как последователи, да? Да. Алексей и я тут такая присоединилась.
1: Это наш босс, наш гуру, наш сансэ, не побоюсь этого слова. Человек, который придумал, основал радио, но не один. Есть еще и Анастасия. Анастасия, тебе тоже привет огромный и поздравления с праздником. Вот, ребят поздравили, пожелали им хорошего дня. Теперь есть сообщение, смс-ка. У нас написано так. Дмитрий пишет: привет, смене Д. Мы на работе.
2: Смена Д?
1: Смена Д, Нововоронежская атомная электростанция.
2: А у них там...
1: Да, у них там так. А ты что, не знала?
2: Нет, я никогда не работала на
1: атомной станции. Ребята, сделайте вид, что вы этого не слышали. А еще версия есть, что же за звук мы здесь загадали. Дмитрий пишет, собака это.
2: Собака. Ну, кстати, версия собака была, тут еще и Сергей присылал, что именно голодная собака. А Александр считал, что это довольная собака, и перед глазами у него самоед, говорит, стоит.
1: Ух ты, серьезно?
2: Да, он даже определил породу собаки по звуку. Молодец. А еще есть привет. Сергей пишет: доброе утро, Нововоронеж. Доброе утро, УПТК. И дальше вот мя, может быть, он хотел мяу сказать. Но
1: мяу?
2: Там мя, вот такой много-много я.
1: Доброе утро, Алексей и Ланочка. Пишет нам пухлый кролик. Ой, привет тебе. Хочу передать привет маме, папе и одноклассницам.
2: Ну, пухлый кролик уже сидит, уроки учит, но она точно знает, что мы всегда прочитаем ее сообщение.
1: Слушай, а запись эфира можно найти легко и просто во ВКонтакте. Называется «Разбудильник Лана и Алексей Никитин».
2: Заходим, смотрим, слушаем.
1: И переслушиваем,
2: да. Свои сообщения. Жанна написала: «Это обезьяна, всем успешного дня». И такой танцующий эмодзи. Это обезьяна, мы
1: это
2: танцуем.
1: Это вы про
2: дальше.
1: Мою коллегу, Жанна?
2: Да. А все может быть.
1: Ну, видишь, как люди слышат голос и представляют себе, кто как
2: выглядит. Да, кто как может, да. Елена Анатольевна написала: «Доброе утро, возможно, это носорог».
1: Интересная версия. Ну, давай сразу отметем. Нет, это не носорог, вот подсказки будут. Не носорог, не голодная собака и даже не сытая. Извини, перебил.
2: Да. Евгений пишет: это панда, если связано с боксом. А Михаил пишет: это медведь. Доброе утро, Алексей, Лана, это медведь. Видишь, как много у нас разных версий.
1: Да, версий много, а партнер и спонсор у нас один. Сегодня это компания «Плюшка».
3: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
2: Так, у нас есть еще сообщение от Сергея. Он говорит: Алексей, обрадуйте друга, что он хотя бы не похож на ослика. Это, друзья, те, кто не слышал, возвращаемся к звонку. Нам звонила Людмила, да?
1: Варвара, Людмила звонила.
2: Нет, это был звонок, по-моему, от Людмилы, и она сказала, что это ослик. Ты подсказал, что у тебя есть друг, когда боксирует, очень похож.
1: На это животное?
2: На это животное, да. И вот, да, чтобы люди понимали, о чем идет речь. И вот сейчас просит: скажи своему другу, что он не похож на ослика.
1: Не похож на ослика. Ну, а если я ему скажу, что он похож на ослика, то я тогда стану похожим на вот это животное, которое издает вот такой звук. Если вы поняли, друзья, кто это, звоните скорее 839-405-49-45.
2: Александр говорит, это шарпей или бассет.
1: Вот даже
2: он
1: по породам.
2: Уже породы, да, видишь, самоед уже не подходит.
1: Не собаки это вообще, можете все породы отметать.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
6: Лёш, я вот сейчас представила такую ситуацию. Люди сидят, слушают радио, да, и тебе говорят, ну, зашли из соседнего кабинета, говорит, тебя там шеф вызывает. А он говорит, подожди, я сейчас угадаю, что это за звук, я сейчас дождусь, кто выиграет.
7: Я тебе скажу, и шеф отгадывает звук в данный момент 100%. Весь Нововоронеж мы заинтриговали. Ну, а звонок, алло, доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Доброе, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
8: Ирина.
7: Ирина. Ну, что у вас нового? Вот мы сегодня у всех спрашиваем такой опрос. У вас какие новости?
8: Да, в принципе, никаких. Кофе, телевизор, дом.
6: А, вы уют. Дом. Вы не на работе, да, сейчас, Ирин?
8: Нет.
7: Мне понравилось. Вот перечисляет Ирина, и слово «работа», да, не присутствует в этом.
6: Вообще класс.
7: Так, вы, от вас успехом веет, Ирина. Подскажите нам, пожалуйста, на чем подняться в Нововоронеже? Чтобы вот так, без работы. Кофе, телевизор.
8: Небольшой секретик.
7: Так, интересно. Давайте. Ну так, чуть-чуть хотя бы нам приоткройте.
6: Да, Ирин, вы в отпуске, да?
8: Нет.
7: Да я тебе говорю, человек успешный. Подожди, в длительном отпуске. Вот, на чем нам надо подняться в нашем атомграде Нововоронежа? Рассказывайте.
8: Ну, я чисто просто занимаюсь разведением собачек.
6: О-о-о.
7: Вот так.
6: Это не чисто просто, это очень ведь серьезно. А какая порода? Это же прям вы молодец.
7: Сейчас мы вас отрекламируем. Разные. Какая?
8: Разные. И чихуахуа есть, и той-пудели, и баллонки мальтийские.
7: У нас вот и самоед сегодня тут был озвучен.
6: Да, и шарпи, и бассет.
8: Не, ну это, конечно, не собачка. Я-то думаю, может быть, это кенгуру, если она боксирует.
7: А, вот вы как подошли. Так, интересная версия.
8: Это старые мультики вспомнили.
7: Ну, возможно. В принципе, давайте представим кенгуру. На минуточку представили, и вот такой звук. Мне кажется, все сейчас говорят, ну нет, ну
6: как-то
7: ну
6: не
7: нет,
6: подходит
7: ну
6: для кенгуру, да. Вот мы мультик так не будем, да, Ирина, озвучивать. Не то.
7: К сожалению, это не кенгуру. У нас здесь есть кнопочка наша, да. Но мы даем вам еще шанс подумать. Вот с боксом мы это связали. Я даже не знаю еще, какую дать подсказку.
6: У меня только женская подсказка.
7: Ну, прям две противоположности еще можно здесь как-то прикрепить сюда. Инь и янь.
6: Ирина, давайте я женскую подсказку. С Алексеем связываться, это вот это он нам не подскажет.
7: Ну, давай.
6: Ирина, вы косметику любите? Используете?
8: Да.
6: У вас ресницы свои, нарощенные?
7: Давай, ну все, правда, как? Не будем.
8: По-разному бывает.
6: А вот тогда подумайте.
8: И свои, и нарощенные.
6: Хорошо, тогда подумайте, что я загадала в этом.
7: Что-то с ресницами связано.
6: Что-то с ресницами, связано.
7: Что-то с косметикой связано. И это у нас животное. Инь-янь и еще вот брат-боксер, дружбан.
6: Хлопай ресничками и взлетай.
7: Все, что могли, сказали. Ирина, давайте еще одна версия. 3, 2, 1. Озвучивайте.
8: Дракончик, дракоша.
7: Это же дракоша! Ирина, ну где же... Хлопает и взлетает, хлопает и взлетает. Где же вы были, Ирина? Это дракоша!
6: Ну... Зато Ирина мультики хорошо помнит, Ирина. Это очень приятно. Я поняла, про какого вы дракоша с ресничками.
7: Как такими... приручить дракона? Это мой любимейший мультфильм. Ну, здорово, здорово.
6: Она про другого дракоша.
7: Какого?
6: Советский мультик.
7: Да ладно.
6: Да ладно, да. Ирина, скажите, что вы про советский мультик, правда? И кенгуру из советского мультика боксировала.
8: Да. Вот. Все из советского.
6: Вот, все из советского.
7: Как Илана Вершинина.
6: И радио у нас советское.
7: Да нет, у нас российское радио.
6: Александр Попов когда придумал?
7: А, я радиопортал. В общем, ладно. Ирина, будут кому-то приветы.
8: Всей своей семье и всему Нововоронежу. Кто меня узнал, привет.
6: Ну здорово, Ирин, слышно по голосу, вы очень позитивный человек. Поэтому всем-всем мы желаем улыбок и добра.
7: Позитива вам, спасибо за звонок. Всего хорошего.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Ну, будем по традиции что-то про красоту, про лепоту там за окном говорить или нет?
3: Там невероятная красота, распустились, вишня зацвела, друзья, глаз просто радует. Но не только вишня радует нас, вот сейчас нам прислали видео, что в Академии Росатома радует всех белочка, к ним пришла белочка в кабинет.
2: Прям в офисе.
3: Настоящая, да, живая, скачет, да, скачет по офисным столам.
2: И самое главное, не утро понедельника.
3: Да.
2: Откуда она там взялась?
3: А белочка, здравствуйте.
2: Она пришла. У нас телефонный звонок. Алло, доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Представьтесь всем, как вас зовут?
4: Меня зовут Александр.
2: Александр, что у вас нового? Какие новости?
4: Все по-старому, никаких новостей нету новых.
2: Вот так, у нас...
4: Радуемся жизни, радуемся хорошему настроению и хорошей погоде.
3: Ну,
2: стабильно, все стабильно, все позитивно у наших радиослушателей. Мы за вас рады. Какой у вас вариант, Александр?
4: Панда.
2: Панда, говорит Александр. То есть вот это милое. Черно-белое животное издает вот такие звуки, вы считаете?
4: Да.
2: Уверенно, однако, говорит Александр.
3: А вы по звуку догадались, Александр, например, или вам какая-то подсказка на что-то натолкнула?
4: Ну, про мультик, допустим, подсказка, и там по звуку понятно было, мне кажется, это панда.
3: По звуку понятно. Знаменитый разводчик панд.
2: Ура, наконец-то! Ну, наконец-то у нас объявился победитель. Действительно, это панда, Александр. У меня вот только один вопрос. И к Лане Вершининой, и к тебе, Саша. Панда, а мужчина в мужской род как будет? Вот муж панды. Как он называется?
4: Я даже не могу сказать.
2: Ну так вот предположить можно, пофантазировать, а вдруг и отгадаете. Лана, подсказывай.
3: Ну, самец панды, она самка панды.
2: Да, самец панды.
3: Вот и все.
2: То есть так и будет панда, не панда.
3: Да, так и будет панда.
2: Ну нет, ну неинтересно, мне кажется.
3: Ну, минераловодка была лучше, чем минераловодчанка.
2: Александр, тем не менее, поздравляем вас, вы становитесь обладателем вкуснейшего пирога дрожжевого.
3: Можно я спрошу, как девочка, Александр, а про реснички вы догадались, почему вот панда?
4: Да нет, не догадался.
3: А когда девушка смывает тушь и умывается, знаете, не очень качественная тушь такая, вот вы себе представили картинку?
2: Если она плачет, на панду похоже.
3: Вот, все,
2: друг,
3: да.
2: Боксер, если ему фингал набили, он говорят, ну панда, да, еще что-то мы там подсказывали.
3: Александр молодец, он по звуку, он вот так идет по лесу, издревле вот так вот звучала панда, знаешь, детей своих обучает.
2: Александр, кому-то приветы будут?
4: Давайте передадим Роману Беспалову привет.
2: Роману Беспалову огромный привет. Ну и все, да?
3: А вы на работе сейчас или дома?
4: Сейчас на работе находимся, слушаем ваше радио.
3: Ну тогда всем вашим коллегам, которые нас сейчас слышат, тоже огромный привет.
2: Огромный привет, трубку не кладите вне эфира, я расскажу, как и где получить честно заработанный приз. Наконец-то мы отгадали панду сегодня.
3: Вы видели, какой счастливый Алексей.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Купил себе «Джетур».
4: Купил себе «Джетур» в «Моторленд».
5: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Моторленд».
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Моторленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Моторленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
9: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня в четверг, 7 мая.
10: Овны, смелое решение откроет перед вами новую дверь, не сомневайтесь.
9: Тельцы, терпение сегодня ваш главный козырь, все придет вовремя.
10: Близнецы, общение принесет неожиданные выгоды, будьте на связи.
9: Раки, сегодня домашние дела порадуют вас результатом и поднимут вам настроение.
10: Львы, вас заметят там, где вы меньше всего этого ждете.
9: Девы, отличный день для наведения порядка и в делах, и в мыслях.
10: Весы. Баланс восстановится, если перестанете угождать всем подряд.
9: Скорпионы, сегодня тайна раскроется в самый подходящий момент.
10: Стрельцы, у вас энергии хоть отбавляй, направьте ее в полезное русло.
9: Козероги, ваш труд оценят, даже если не сразу. Продолжайте в том же духе.
10: Водолеи, новая идея способна изменить ваш привычный подход.
9: Ну и, наконец, рыбы, мечты начинают обретать реальные очертания. Ну вот в день радио, без песни про радио нельзя. Я нашел классную песню нашего земляка Сергея Рыбачева «Радиоволна». В принципе, можно даже тебе посвятить эту песню. Вот ты послушай слова. 100%.
10: Скажу сразу спасибо или потом.
9: Сразу скажешь. Про Лану Вершинину. Сереге Рыбачеву привет.

0: Слушай, я, конечно, поздравляю тебя с днем радио, но смотри, не звездись, да, вот. Звезда, радиоволна.
1: Хорошо, хорошо, да.
0: Всем позитива, друзья, и отличного настроения.
2: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 7 мая, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: Прямо сейчас ярко весеннее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 20 со знаком плюс.

0: Радиопортал.
1: Ты заходи, если что.
2: Если что, дорогие друзья, заходите в наше официальное сообщество во ВКонтакте. Там много полезной и нужной информации. А еще там есть новости атомной промышленности, кому интересно.
3: А еще заходите в МАКС и пишите нам сообщение по номеру 839-405-49-45, что вы успешно и делаете. Вот Екатерина написала: «Доброе утро, Алексей, Лана, и всех слушателей поздравляю с Днем Радио. Передаю привет девчонкам из очень редких кадров».
2: Ну и, огромный привет.
3: Конечно, у Екатерины еще были варианты, какой мы звук сегодня загадывали. Друзья, мы все прочитали, все посмотрели. Вы писали, что и звук и на коня похож, и страус с длинными ресницами, и кенгуру, и кунг-фу панда. Именно кунг-фу панда, непростая панда.
2: Да.
3: А из мультика. И жираф, да, вот еще две версии жирафа.
2: А еще
3: было.
2: На нас здесь наехали и сказали, что у нас подсказки были плохие, но они были сложные, я скажу так. Инь-янь, потом тушь по лицу.
3: Не, ну тут, да, нужно было подумать, как она умывается. Я думала, что это девчонки сразу догадаются, ну как, эффект панды. Есть же даже, когда рекламируют тушь, говорят, без эффекта панды.
2: Да?
3: Да, да. И маски для лица, там панда нарисована, понимаешь? Это чисто женская такая ассоциация. Темненькие круги под глазами.
2: Я знаю такой случай, когда один другому лбом вот так в нос, бах, и панда получилась.
3: Причем длительный такой перманентный макияжик ходишь такой, да? А еще сегодня у нашей одной прекрасной радиослушательницы Екатерины Лавровой день рождения.
2: Екатерина!
3: Да, мы поздравляем Катюшу с днем рождения, желаем ей крепкого-крепкого здоровья, красоты, счастья, радости и полного спокойствия на работе.

0: Реклама на радиопортал.
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А вот нам Александр пишет, вот у меня. А вот,
1: а меня Николай Петрович.
0: Александр нам пишет, что это дружеский прикол, мы тоже все по-дружески. Александр, конечно же, с юмором, с позитивом, и вовсе никаких обид у нас не может быть.
1: Да, вот, друзья, смотрите, мы когда загадываем звуки, мы всегда говорим, что принимаем звонки, и в ваших сообщениях могут быть абсолютно правильные ответы. Мы их зачитываем, чем мы подсказываем другим, помогаем. Но нам, чтобы вы получили приз, надо позвонить. Поэтому это так, к слову, чтобы все было без обид.
0: Кто дозвонился, ответил, лайф, все слышали, и тому приз.
1: А вот как, Сергей, сообщение, как думаешь, можно прочитать?
0: Конечно. Ответить?
1: Сергей пишет: Лана, извините, пожалуйста, за вопрос. А вы любите змей? Вот я сейчас задумалась. Уже, Сергей,
0: это тонкий намек.
1: Да,
0: такой.
1: Сергей, я вспомнила анекдот, когда теща: плюньте в баночку, да, а зачем мне надо змеиным ядом растираться? Вы с какой целью спрашиваете? Ну, змеи вообще, я положительно к ним отношусь, я их не обижаю.
0: Просто мне кажется...
1: Они меня не обижали еще ни разу, я их не обижаю.
0: Ну, своих-то что обижают?
1: А в нашем серпентарии... Да, только хотел сказать, в нашем-то серпентарии либо дружить, либо нет.
0: А может быть, Сергей хочет подарить тебе змею?
1: Змею?
0: Да.
1: Что тебе подарить, человек дорогой?
0: Любишь, значит, да? Все нормально.
1: Положительно отношусь,
0: Серега,
1: да.
0: Слышал, у Ланы все хорошо.
1: Ну, не боюсь, я не буду визжать ни от тараканов, ни от каких насекомых. Ну, есть они и есть. Я все утро вон майским жукам приветы передавала, представляете? Пока шла.
0: Без 4:09 на наших порталовских, а это значит, что на сегодня нам пора закругляться. Как всегда, сделаем это продуктивно и информативно. Расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в четверг, 7 мая, помимо Дня радио. День президентского полка отмечается сегодня, Всемирный день пароля, День распахнутых окон, День разума, День дизайна упаковки, День жаркого с бараньей ногой. Серега, слышишь? Жаркое с бараньей ногой. Нам просто необходимо.
1: Необходимо, да. И обязательно сегодня, друзья, если сегодня день пароля, подумайте, где стоит поменять пароль и обновить его? Ведь это с этим связано, чтобы напоминали.
0: Ты знаешь, у меня везде разные пароли.
1: 1-1-1-2-2-2?
0: Это я их больше того не помню, и поэтому пользуюсь какими-то сгенерированными паролями. Нормально. Каждый раз ставлю отметочку. Вы забыли пароль? Да.
1: Каждый раз, как первый раз. А именины сегодня отмечают Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Сава, Сергей, Фома. А из девчонок только Елизавета именинница.
0: Ну, ты понимаешь, да, именинник, Алексей, день радио.
1: Да, и жаркое из бараньей ножки, да.
0: Все это ждет меня сегодня, надеюсь. Друзья, всем вам позитива и продуктивного дня.
1: Прекраснейшего настроения. Слушайте наши слушайте радиопортал, простите, радиопортал, именно так называется наше радио.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентного способного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это в принципе норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely — это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречались же такое?
0: Автомобильные факты.
1: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от Волга, кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Волга это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом.

0: вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкоды и Volkswagen на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели. Но об этом чуть позже. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал-36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Украина, обвинив Россию в якобы нарушениях режима тишины, о котором глава киевской хунты заявила в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая, проявляет политический фарс. Минобороны России сообщает, в период с 5 по 6 мая дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской области, а также Московского региона и Республики Крым, помимо этого на акватории Черного моря. Также зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область. Сутки в Энергодаре, Васильевском, Каменка-Днепровском и Михайловском муниципальных округах. Добавлю, ранее Дональд Трамп выразил удивление нежеланием главы украинской администрации идти на компромиссы для урегулирования конфликта. При этом Владимир Путин в очередной раз подчеркнул: «Россия открыта к мирному диалогу по Украине, а динамика на фронте позитивна для нас». Цены на автозаправочных станциях продолжают расти, несмотря на снижение инфляции. Правительство обновляет меры регулирования рынка нефтепродуктов. Российский топливный сектор все активнее переводится в ручной режим управления. Кабинет министров стремится контролировать потоки поставок топлива и скачки биржевых цен на фоне растущего сезонного спроса и сокращения производства. Этот тренд будет усиливаться, полагают эксперты, указывая, что остался еще ряд незадействованных мер, которые могли бы помочь насыщению внутреннего рынка. На текущий момент нехватки топлива на местах не наблюдается, и ситуация выглядит стабильно. По дизельному топливу в ряде регионов фиксируется даже небольшой избыток, и цены корректируются. В России претерпело изменение системы двойной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. С 1 июля выплата на содержание жилья и отдельно на коммунальные услуги будут рассчитываться по-новому. Размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов. Этот вид помощи предназначен для граждан с невысоким уровнем дохода. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенную долю совокупного дохода. Федеральный порог в 22% от общего дохода. Второй вид поддержки – это льготы, предоставляемые гражданам определенных социальных категорий, независимо от уровня их дохода. За оформлением субсидий и льгот необходимо обращаться в Управление социальной защиты по месту жительства. Минпромторг уже с 27 мая официально запретит ввозить в страну некоторые товары по параллельному импорту. В частности, речь идет об электронных устройствах от ведущих брендов, компьютерах, ноутбуках, оперативной памяти, жестких дисках и иных. Больше всего народ взволновали, конечно же, новости о запрете импорта электроники. Все же электрическими зубными щетками пользуются не все, а вот без хорошего лэптопа или компьютера и комплектующих к нему сегодня попросту никуда. Минпромторг поспешил успокоить общественность. По словам представителей ведомства, ограничение импорта стимулирует приобретать отечественные товары, которых вполне достаточно, чтобы компенсировать рост спроса. Кроме того, уже сейчас некоторые, скажем так, иностранцы вводят механизм официальной дистрибуции, то есть разрешают поставлять свои товары в Россию не по параллельному импорту, а вполне легально. Официальный курс американского доллара 70 легально. Официальный курс американского доллара 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так весело.

0: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
1: Купил себе Jetour.
2: Купил себе Jetour в Motorland.
3: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила в Motorland.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 347 беспилотных летательных аппаратов на территории России за ночь, сообщила Минобороны России. Так противник нанес удар по жилым домам в Бежецком районе Брянска. 13 человек пострадали, в том числе один ребенок. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Осмотр продолжится в светлое время, написал в своем канале в Макс губернатор этого региона Александр Богомаз. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА по жилым домам в Брянске. Тем временем командование ВСУ перебрасывает резервы из Киевской области на Сумское направление из-за продвижения российских военных. Эту информацию подтверждают публикации украинских волонтеров. В Сумской области действует группировка войск «Север». Она также задействована в Харьковской области. По данным Минобороны, только за эту ночь бойцы уничтожили более 50 военных объектов ВСУ, а также 57 украинских солдат. Москва призывает зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Дипломат напомнила, что 4 мая Минобороны опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве. Священный для всех россиян праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат отметила, что страны Евросоюза ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично агрессивные заявления Зеленского о намерении сорвать День Победы в Москве. Как заявили в ведомстве, в случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая для срыва празднования российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева. Это предупреждение Минобороны было сделано именно как ответ на заявление Зеленского о срыве Дня Победы в Москве, добавила Захарова. Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта следующего года. Права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Как следует из документов правительства, изменения коснутся перечня случаев, при которых национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию по действующим нормам, если в ходе обязательного периодического медосмотра у водителя выявлены признаки заболевания, которое является противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на необходимое обследование и лечение, а при подтверждении заболевания на внеочередное обязательное медосвидетельствование согласно вступающим в силу с марта следующего года поправкам, водитель, который получил уведомление о необходимости такого медосвидетельствования, должен обязательно пройти его в течение 3 месяцев. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей, правовой ассистент педагога, стал доступен в мессенджере Макс. С момента запуска к нему обратились уже порядка 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет учителям быстро получать актуальную информацию и консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. В дальнейшем планируется расширение функционала и базы знаний, сказал глава министерства Сергей Кравцов. Так, с момента запуска чат-бота к нему уже обратились 3412 уникальных пользователей из разных регионов России. Самыми популярными направлениями запросов стали раздел «Мои права как педагога», блок «Часто задаваемые вопросы», а также разделы «Нормативная и методическая база» и раздел «У меня произошел конфликт». Курс доллара 75.22, курс евро 88 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от «Джили». Честно сказать, считаю, что это хорошо, поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это, в принципе, норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely — это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречали же такое?
0: Автомобильные факты.
1: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от Волга, кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Волга это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали давали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Skoda и Volkswagen на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас в нынешнем

0: домашних условиях, когда выбора-то особо и нет.
1: А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели, но об этом чуть позже. Удачи!
2: За баранкой.
3: Реклама на радио Портал.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Motorland.
7: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила в Motorland.
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет

таксиста никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В центральной части России начали отключать теплоснабжение. Ответ на вопрос, станет ли квитанция за ЖКУ меньше, зависит от того, есть ли в доме счетчик и какую схему оплаты выбрал регион. Если в доме есть общедомовый счетчик, а регион перешел на сезонную оплату, то жители таких домов платят только за фактически потребленное тепло в период, когда батареи действительно работают. Такой механизм уже действует во многих регионах. А вот если в доме нет общедомового счетчика, то в этом случае плата начисляется по нормативам, и схема может быть разной или равномерна в течение всего года, или только в отопительный период. Если регион использует равномерную схему, платить за тепло придется даже летом. Если же начисление идет по факту сезона, то счета за тепло перестанут приходить с мая или июня. Правительство страны утвердило ряд мер, направленных на предотвращение деструктивного поведения молодежи, сообщила пресс-служба Росмолодежи. Утвержденный набор мер создаст системный подход к защите молодежи от вредных влияний. Благодаря новому документу будут объединены усилия государства и общества для эффективной профилактической деятельности, которая учитывает современные вызовы, включая воздействие цифровой среды. Созданием комплекса мер занимались 18 федеральных ведомств и организаций, среди которых Минобороны, МВД, Минпросвещение, а также более 70 регионов страны. Документ включает 41 системное мероприятие. Особое внимание будет уделено наблюдению за интернет-контентом и созданию медиа-инициатив, направленных на продвижение традиционных ценностей, а также вопросам кибербезопасности и защиты от угроз, которым подвергается молодежь. Мошенники перед отпусками начали обманывать россиян, предлагая купить с рук субсидированные авиабилеты. После предоплаты они исчезают, а данные жертв используют в других схемах, рассказал федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, злоумышленники используют популярность таких программ, формируя у людей ощущение выгодного шанса, который нужно не упустить. Сценарий атаки строится на доверии и срочности в соцсетях и мессенджерах. Мошенники находят пользователей, интересующихся перелетами, и предлагают купить билеты с рук, объясняя это изменившимися планами. При этом они уверяют, что смогут переоформить билет на другого пассажира, хотя в действительности такая процедура для субсидированных билетов не предусмотрена. И это ключевой момент, на котором строится обман. Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе МАКС. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения. Для расшифровки видео необходимо нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения полученного текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно. Ранее на платформе МАКС появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Для того, чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью. Курс доллара на сегодня 75.22, курс евро 88 рублей 6 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motherland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Мой звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радио Портал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Купил себе «Джетур».
4: Купил себе «Джетур» в Моторленд.
5: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур».

0: себе купила Матерленд.
1: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили G-Tour, Dashing, T1, T2 и X70+, в Моторленд по приятным ценам. С подарками при покупке. G-Tour Моторленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия рассчитывает на возвращение Соединенных Штатов к работе по урегулированию на Украине. В Кремле отметили, в настоящее время американские переговорщики сосредоточены на других вопросах, в первую очередь на иранской тематике. На этом фоне глава киевского режима неоднократно жаловался. Конфликт вокруг Ирана отодвинул украинскую тему на второй план для Вашингтона. По его словам, Киев опасается снижения внимания Америки с поставками вооружений и переговорному процессу. Напомню, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с своим американским коллегой заявил о необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Оба лидера сошлись во мнении, Зеленский ведет линию на затягивание конфликта. Дональд Трамп также отметил, Украина потерпела поражение в военном плане. 51 товарную группу от лекарств, молочной продукции, питьевой воды, детских товаров, бытовой химии и до легкой промышленности охватывает сегодня система «Честный знак», благодаря чему нелегальный оборот удалось снизить вдвое, с 26% до 9%, а по отдельным позициям, в частности молочной продукции, количество просроченной сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз. Ранее платформа заблокировала более миллиона нелегальных автомобильных шин в российских магазинах. Правительством подписано распоряжение об обязательной маркировке детских игрушек и строительных материалов. Президент Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Глава государства отметил, она остается важным направлением и требует дальнейшего развития. По его словам, в данной сфере по-прежнему есть задачи, над которыми необходимо работать, поэтому механизм маркировки следует совершенствовать. Спрос на рефинансирование ипотеки при постепенном снижении ключевой ставки заметно растет. Ставки с начала года снизились уже на 3,7%. Такое снижение уже отражается на спросе. В марте в рамках механизма по реструктуризации долга было выдано около 1500 кредитов. Во второй половине 2026 года возможно ожидать практически взрывной рост рефинансирования ипотечных кредитов при сохранении тенденции на снижение ключевой ставки Центробанка. Очередное, уже восьмое подряд снижение данного показателя дает однозначный позитивный сигнал. Но его эффект будет постепенным. Часть отложенного спроса может начать возвращаться, особенно в сегментах, где покупатели используют льготную ипотеку, рассрочки или комбинированные схемы. До 70 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» в год готов производить «АвтоВАЗ». Старт серийного производства первого кроссовера марки намечен на третий квартал нынешнего года, а начало продаж – на четвертый квартал. «Лада Азимут» станет первой моделью с панорамной крышей и сдвижным люком. Модель получит два мотора – агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадей и 1,8 литра на 132 лошадиные силы. Обе будут работать в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Позже появится шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Отмечается, для автомобиля была создана почти 1000 оригинальных узлов деталей, в том числе кузовные панели, светотехника, элементы интерьера и новая задняя подвеска. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу: город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и курорт.

0: Культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды. Туры выходного дня и многодневные вояжи. От одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Купил себе «Джетур».
2: Купил себе «Джетур» в Мотерленд.
3: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий, вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Купил себе «Джатур».
6: Купил себе «Джатур» в «Моторленд».
7: Купил «Джатур», «Джатур», только «Джатур» себе купила в «Моторленд».
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джатур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Моторленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джатур Моторленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски, хачапури по-аджарски три сыра, хачапури с беконом и большой хачапури у Алибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир — магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу: город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия рассчитывает на возвращение Соединенных Штатов к работе по урегулированию на Украине. В Кремле отметили, в настоящее время американские переговорщики сосредоточены на других вопросах, в первую очередь на иранской тематике. На этом фоне глава киевского режима неоднократно жаловался. Конфликт вокруг Ирана отодвинул украинскую тему на второй план для Вашингтона. По его словам, Киев опасается снижения внимания Америки с поставками вооружений и переговорному процессу. Напомню, ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с своим американским коллегой заявил о необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Оба лидера сошлись во мнении, Зеленский ведет линию на затягивание конфликта. Дональд Трамп также отметил, Украина потерпела поражение в военном плане. 51 товарную группу от лекарств, молочной продукции, питьевой воды, детских товаров, бытовой химии и до легкой промышленности охватывает сегодня система «Честный знак», благодаря чему нелегальный оборот удалось снизить вдвое, с 26% до 9%, а по отдельным позициям, в частности молочной продукции, количество просроченной сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз. Ранее платформа заблокировала более миллиона нелегальных автомобильных шин в российских магазинах. Правительством подписано распоряжение об обязательной маркировке детских игрушек и строительных материалов. Президент Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Глава государства отметил, она остается важным направлением и требует дальнейшего развития. По его словам, в данной сфере по-прежнему есть задачи, над которыми необходимо работать, поэтому механизм маркировки следует совершенствовать. Спрос на рефинансирование ипотеки при постепенном снижении ключевой ставки заметно растет. Ставки с начала года снизились уже на 3,7%. Такое снижение уже отражается на спросе. В марте в рамках механизма по реструктуризации долга было выдано около 1500 кредитов. Во второй половине 2026 года возможно ожидать практически взрывной рост рефинансирования ипотечных кредитов при сохранении тенденции на снижение ключевой ставки Центробанка. Очередное, уже восьмое подряд снижение данного показателя дает однозначный позитивный сигнал. Но его эффект будет постепенным. Часть отложенного спроса может начать возвращаться, особенно в сегментах, где покупатели используют льготную ипотеку, рассрочки или комбинированные схемы. До 70 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» в год готов производить «АвтоВАЗ». Старт серийного производства первого кроссовера марки намечен на третий квартал нынешнего года, а начало продаж – на четвертый квартал. «Лада Азимут» станет первой моделью с панорамной крышей и сдвижным люком. Модель получит два мотора – агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадей и 1,8 литра на 132 лошадиные силы. Обе будут работать в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Позже появится шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Отмечается, для автомобиля была создана почти 1000 оригинальных узлов деталей, в том числе кузовные панели, светотехника, элементы интерьера и новая задняя подвеска. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: C'est comme si, c'est comme ça.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это в принципе норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely — это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купили

0: Всего настоящий хит продаж в России Джили Манджаро. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Вольво, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Манджаро никуда не делась. Для Волга это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой, люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну, в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались. Здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. Волга обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкоды и Volkswagen на местной сборке. Ну не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели. Но об этом чуть позже. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Купил себе Джатур.
4: Купил себе Джатур в Мотерленд.
5: Купил Джатур, Джатур, только Джатур себе купила в Мотерленд.
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+, в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.